но и онлайн, тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Там все. Атмосфера ресторанов, реальные истории сотрудников, мемы и новости, которые обсуждают потом всей командой. Канал есть и в Телеграме, и в Максе. Выбирай, где удобнее. А ссылки ищи на сайте chicken.fm. И да, не забудь позвать коллег. Хорошим контентом будем делиться.

0: Забота о гостях.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Ну, смотрите, у нас, да, действительно есть постоянные гости, которых мы уже знаем в лицо и уже знаем, что они заказывают. Они уже, подходя к кассе, они могут даже не озвучивать свой заказ, мы уже пробиваем, потому что они знают. Все гости на особом внимании.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут, из какого ты города, из какого ресторана?
2: Меня зовут Даша, я из Москвы, из ресторана Славич.
1: Да, из какой-то номинации выступала?
2: Лучший сэндвичист.
1: Вообще расскажи о впечатлениях, об эмоциях, что понравилось, что запомнилось, какие, может быть, чувства переполняли после твоей победы?
2: Ну, эмоций очень много. Хочу сказать большое спасибо всем за эти эмоции. Сейчас небольшое удивление, волнение.
1: Кому-то, может быть, конкретно хотелось бы выразить слова благодарности за поддержку, может быть?
2: Конечно, хочу сказать спасибо всей команде «Славич», потому что если бы не они, у меня бы ничего не получилось.
1: Да, ну и в чем твой секрет успеха?
2: Я думаю в том, чтобы всегда слышать свою команду, отвечать на замечания тем, чтобы исправлять их. Ну и все, думаю, это самое главное.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM, а это Ксения из ресторана «Ростикс Глобус» Пушкина. Валюша, коллега ее, менеджер, родила дочку, и мы поздравляем ее и супруга Денису с рождением дочери. Желаем им здоровья и удачи. Мы поздравляем наших коллег и напоминаем, любое событие может стать поводом для отправки сообщения на самое сочное радио. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Друзья есть в Ростикс. Истории участников программы «Приведи друга».
1: Здравствуйте, меня зовут Джапурова Малоухать, я работаю в ресторане у города Пушкина «Ростикс Глобус» уже более 5 лет. За это время работа стала для меня не просто местом работы, а часть моей жизни. О программе «Приведи друга» я узнала от нашего директора, а также на сайте компании. Мне очень понравилась эта возможность, и я решила его воспользоваться. Благодаря программе «Приведи друга» я пригласила в нашу компанию своих друзей и родственников. Я рассказала им о нашей работе, о коллективе и о возможностях, которые представляет компания. Они присоединились к нашей команде, и я теперь вместе работаю и поддерживаю друг друга. Для меня эта программа очень полезна

0: и интереса. Во-первых, я смогла помочь своим близким найти хорошую работу. Во-вторых, получила возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают и семьи. Я очень рада, что в Вибре именно растет Глобус. У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся, шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность я хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать в программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасный возможности, приглашите своих друзей, родственники и знакомые в гости. Ведь очень приятно не только самому работать в хорошей компании, и помогать близким людям найти свое место в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.
1: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.

тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: Monday.
1: Вы на волне Chicken FM. Вместе с нами Ирина из ресторана Rostix Altair в Ярославле. Ирина передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Она работает менеджером ресторана Rostix Altair и благодарит свою утреннюю смену Женю и Арину. Девочки, спасибо вам за скорость, точность и гостеприимство. Вы молодцы, мы сила. Ну что, Женя, спасибо за то, что вы вдохновляете коллегу на такие сообщения так держать. И напоминаю всем, признавайте коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken.

заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные.

Новокузнецке 8.00. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Сегодня суббота, день, когда уже рабочая смена даже ощущается немного по-другому. Больше улыбок, больше разговоров, больше желания включить музыку погромче. Так что сегодня ловим этот выходной вайб, поддерживаем друг друга и наслаждаемся последними летними выходными августа. Да, лето еще здесь, так что пользуемся моментом.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Добрый день, директор ресторана «Росица Олимп». Я. Мы маленький земной шар такой, потому что у меня в коллективе есть сотрудники, которые приехали к нам учиться с Гаити. И все у нас из Бенина, Тирана, Тирака. И наши местные. Я вот называю наш коллектив такой маленький земной шар.
0: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Чикен ФМ.
1: Представься, как тебя зовут, с какого ты ресторана, из какого города?
2: Я Шевченко Мирослав, я с ресторана «Стрелка», Хабаровск. У нас драйв «Оптима».
1: Ну, расскажи об эмоциях, впечатлениях, что-то, может быть, больше всего понравилось, отложилось, запомнилось.
2: Больше всего понравилось то, что мы были на новом ресторане, нового формата. Он очень большой, но производство у него маленькое, но сам ресторан очень большой, мест очень много, он очень красивый.
1: Ну, вообще, как-то, может быть, готовились усиленно особенно, да, или в целом, как бы мы это все прекрасно знаем, мы это уже, как бы, все делаем в рамках ежедневной работы.
2: Да, готовились вместе с нашим территориальным управляющим, разбирали вопросы и как правильно на них отвечать.
1: Кому ты хочешь, может, передать привет, а кого-то выразить слова благодарности?
2: Да, я хочу выразить слова благодарности своему наставнику-менеджеру, который обучал всех директоров, обучает до сих пор всех. Это Александр Борохов, наш менеджер на ресторане. У нас он называется менеджер Universal.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, Ростик Чертанова на связи, нам пишет Алина. Алина передает привет всем, кто на смене, и драгоценным коллегам Диме и Лёше. Хорошего дня, продуктивных смен. Друзья, не забывайте отправить сообщение в эфир Chicken FM можно через портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: большой команды с большим сердцем.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Chicken FM в эфире. В эфире сообщение от Александры из ресторана Rostik's Korsten в Серпухове. Александр благодарит свою команду за установление нового абсолютного рекорда ресторана по количеству заказов за один час. Вы лучшие! Хочу сказать огромное спасибо нашему территориальному управляющему Максиму Куликову. Спасибо за поддержку, советы и мотивацию.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM. Звучит сочно.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте академии/амбассадор.
1: Chicken

0: Москве 5 утра.
1: Звучит сочно.
0: А в Ханты-Мансийске 7:00. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! А ты знал, что у баскета может быть еще и очень добрый смысл? В рамках акции «Добрый баскет» 5 рублей из каждого проданного баскета Rostix направляется фонду «Открывая горизонты». Фонд помогает подросткам получить опыт, попробовать разные профессии и сделать первые шаги к самостоятельной взрослой жизни. Так что иногда один простой заказ становится частью чего-то большого.

0: Забота о гостях.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В моей команде проявление заботы о гостях выражается в том, что сотрудники общаются с гостями как с друзьями, открыто, вежливо и с улыбкой на лице. К нам, кстати, очень часто падают отзывы о высоком уровне гостеприимства и дружелюбности нашего ресторана.
0: Ростикс.

0: обладаем. Мы ресторан «Флагман».
1: Расскажите, в какой номинации вы принимали участие?
0: «Драйв-команда».
1: Да, и какое место?
0: Второе.
1: Поделись впечатлениями, что понравилось, что запомнилось.
0: Нам понравилось само участие, тот именно опыт, те эмоции, которые мы испытали. В принципе, сам ресторан нам очень сильно понравился, сам коллектив. Мы посмотрели места, мы многому научились, и я считаю, что это просто очень крутой опыт и крутая энергия, которая нам дает, и мы отдаем.
1: Кого бы вы хотели отметить, кому-то выразить слова благодарности?
0: Слова благодарности нашему территориальному управляющему — это Комкова Валерия. Просто она нас так поддерживала, она была с нами каждую минуту. Ниночка наша, это директор нашего ресторана, просто ребята, которые нас поддерживали, давали мотивацию идти дальше, двигаться, не останавливаться.
2: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, на связи Миша из ресторана «Ростикс Транспортная» в Новокузнецке. Привет всем ресторанам территории, привет всем, кто сейчас на смене, и привет моему коллеге Егору. Егор, помой холодильник. Вот так вот продуктивно мы решаем дела через эфир Chicken FM. Почему нет? Пишите и вы chicken.fm.
2: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, а здесь сообщение от Дениса из ресторана «Ростикс Клен» в Москве. Денис передает горячий, острый, хрустящий привет своей команде профессионалов. Мои любимые чикашки, я вас очень люблю и уважаю. С вами легко и приятно. Ваш менеджер Денис.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Дай 5. Мы на одной волне. Chicken FM.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется, я

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM. Салют, привет. Знаешь, что мы любим больше всего в рубрике «Есть мнение»? То, что одинаковый вопрос может вызывать совершенно разные ответы. Кто-то отвечает серьезно, кто-то шутит, а кто-то рассказывает историю, которую хочется обсудить всей командой. Именно поэтому следи за нашей телегой «Я в Ростикс», участвуй в вопросах и обязательно пиши в комментариях. Потому что одно дело спросить, и совсем другое — услышать, что думают люди по всей команде.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В своей команде я выработал традицию признания, когда, например, сотрудник решил что-то отмыть. Он фоткает, отправляется в беседу, мы ему шлем тонну лайков. Еще также мы с менеджерским составом проводим мотивашки на скорость или гостеприимство, где приз – это мерч, ну или коины в системе Recognition.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде. Chicken.

Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире «Чики».

0: как-то по-особенному, не знаю, тренировались, что-то там повторяли и так далее? Или просто в рамках того, что это уже работа обычно, привычная, мы и так все это прекрасно знаем?
1: Это привычная работа, но я готовилась в рамках чек-листа, который нам отправили, и вот ровно по нему все делала.
0: Кому хотелось бы выразить слова благодарности, может, за поддержку?
1: Я хочу сказать спасибо своим директорам. Одна готовила меня, вторая сейчас поддерживала вместе с первой же, потому что у нас теперь новый директор, Эрика и Ульяну. Вам большое спасибо и большой привет. И также всей нашей команде Сампо, потому что они поддерживали меня и нашу сотрудницу Алену, которая выиграла второе место на сэндвичистах.
2: Chicken FM. На связи с командой.
3: Ростик Смурина в эфире на Chicken FM. Пишет нам Кристина. Кристина передает привет всем своим коллегам, всем, кто сейчас на смене. Продуктивного рабочего дня. И привет, Ксюша. Работай. Ребята, признавайте друг друга, пишите chicken.fm.
2: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

На связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, Ростикс Бирюза на связи. Маша, всем привет. Маша благодарит крутого ТУ Пашу Попова за лучшие лет, проведенное в Ростикс Бирюза. Желаю быстрой адаптации и больше зеленых ростов. А еще привет Леночке Юрьевой. Спасибо за комфортную работу в твоем маркете.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в Академии /Амбассадор. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! Вот есть музыка для дороги, есть музыка для тренировки, есть музыка для уборки дома, возможно, а есть музыка, которая просто говорит: «Все, чувак, расслабься, ты заслужил этот вечер». И сегодня именно такой вечер, так что выбирай любимый трек, включай Chicken FM и наслаждайся субботой. А если хочешь услышать какую-то конкретную песню, ты знаешь, где ее заказать. Да, заказ принят, наша рубрика ждет тебя в телеге «Евростикс».
0: Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Беличенко Степан Викторович, директор ресторана «Крепостная Анапа». Прошлый сезон не особо показал себя. В этом году все же надеемся, что будет лучше и выйти на базу 2024 года. Это был рекордный год для нашего ресторана. Была поставлена рекордная выручка в месяц, почти 30 миллионов. И, собственно говоря, в этом году хотим сделать больше и побить рекорд коллег из Тамани, сделать больше 40.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Да она просто все мое. Она просто все мое. А че касаемо ее?
1: А че касаемо его? Да он просто все мое. Это просто все мое. Че касаемо его?

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь Ульяна из ресторана «Ростик Советская» в Сызрани. Ребята, вы лучшие всех, люблю. Вот так вот коротко и по делу пишет нам Ульяна. Да, признавайте коллег, и вы пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP
1: Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Карауле полдень. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM. Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал ТОП-ХИТ. И Настя Негода.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире главный музыкальный хит-парад страны, который называется «Топ-хит-чарт», и его ведущая, актриса и певица Настя Негода. В ближайший час мы послушаем главные хиты радио и интернета этой недели. Я представлю вам самые яркие новинки и, конечно, расскажу о главных новостях российской популярной музыки. Наш сегодняшний выпуск открывают братья Крестовские, группа «Ума Турман». Их летний хит «Не стой, танцуй» сегодня стоит в ротации на 150 радиостанциях, набрал больше 100 тысяч эфиров и вошел в топ-50 радиохитов этой недели. Не стой, танцуй! Вместе с Ума Турман. Здесь и сейчас. Если вы, конечно, не за рулем. 12.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Ума Турман открыла «Топ-хит-чарт» этой недели, и братьям Крестовским на смену приходит первая новинка сегодняшнего хит-парада «Настоящие», так называется песня, в исполнении Марии Гусаровой, которую мы все знаем как Мэри Гу. Когда-то под псевдонимом Мэри Гу Маша выкладывала в сеть каверы на популярные песни, а параллельно писала собственные, и добилась на этом поприще успехов и популярности. Ну а трек «Настоящий» только что вошел в топ-100 хитов российского радиоэфира, а это, согласитесь, отличный повод для того, чтобы включить «Настоящие» в наш хит-парад. Встречайте!

0: Команда. Большое сердце.
1: Ноздряная Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Директор ресторана «Кан» дает на ежемесячной основе почти каждый месяц. И мы тоже с директором ездили в приют для животных летом.

0: гостей негодой.
1: Мэри Гу в нашем эфире меняет красота в исполнении Андрея Звонкова. 160 радиостанций сегодня играют этот трек. Его топ-хит-рейтинг 10 звезд. Песня входит в топ-40 радиохитов России. Практически гарантируя Звонкому 2, а то и 3 номинации на церемонии Top Hit Music Awards, которая будет проходить 2 декабря. Ну а наша сегодняшняя награда Звонкому – 10-е место в хит-параде. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, нашу горячую десятку открыл Андрей Звонкий и его хит «Красота». Ну а девятое место нашего хит-парада занимают «Градусы», чей трек «На ресницах» несколько сдает свои позиции. Тем не менее, ротацию на 250 радиостанциях и почти полмиллиона эфиров ребята себе обеспечили. В итоге, почетное место в горячей десятке нашего чарта на этой неделе. «Градусы» на ресницах. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас на очереди еще одна новинка, на истории создания которой я остановлюсь чуть подробнее. Баллада, которую исполнили Юля Зиверт, певица Эвер и продюсер Директор Илс, называется «Давай на самый верх». Песня посвящена поиску искренности и легкости в отношениях на фоне случайных встреч и расставаний. «Давай на самый верх» — метафора подъема на самую высокую точку. Образ, позаимствованный из нашумевшего несколько недель назад ролика, в котором двое российских руферов забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке и сняли себя с высоты птичьего полета. Продюсер Директор Илс придумал первые строчки, потом загрузил свой вокал в нейросеть, выставил женский тембр и получил звучание, поразительно похожее на Зиверт. Ролики с ее голосом, где герой символически поднимается вверх, собрали в социальных сетях автора более 300 миллионов просмотров, а весь этот хайп привел к тому, что песню записала сама Зиверт. Зиверт, Эвер и Директор Илс «Давай на самый верх». Встречайте!
0: Восьмое место.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: связи с командой.
1: Chicken.fm, наш портал, нам написал Никита из ресторана «Ростикс Каскад» в Чебоксарах. Привет всем, кто на смене. Также привет всем,

0: Олегов. Саша, работа и бездельник. И можете, пожалуйста, включить песню Move Your Body Gold Remix. Никита, мы сделаем это с удовольствием. В нашей рубрике «Заказ принят». Она ждет тебя в закрепе в канале Евростикс.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода. И сегодня я, как всегда, представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Любовь, держи.

тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, только что прозвучали самые популярные новинки молодых артистов, и мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции у нас сегодня расположился аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик, кстати, тоже артист не старый. Ему этим летом исполнилось 30 лет. И при этом он мультижанровый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». А его танцевальный фанк «Аутентичная» стал одним из самых заметных хитов этого лета. Кирилл Лирик и его «Аутентичная» в нашем эфире.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену аутентичному лирику в нашем эфире приходит интернет-хит проекта Энзро «Ты не бойся ночи». Эта песня уже 2 месяца остается в топе российского интернет-чарта. Вниманием радиостанции он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. А это значит, что у меня есть все основания включить его в наш трек-лист, что я с удовольствием и делаю. И Энзро с хитом «Ты не бойся ночи» встречайте.
0: 6-е место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, в июле Севиль, солистка группы «Артик и Асти», представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Севиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Это сияние заметили музыкальные редактора 200 российских радиостанций, так что трек вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. И я просто уверена, что на церемонии «Топ Хит Мьюзик Awards» в начале декабря Севиль, Сартик и Асти заберут пару-тройку наград.

выгораем друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, я пила в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода и программа Топ-хит-чарт, в которой я сегодня представляю вам лучшие треки недели и самые главные новинки. Но о новинках мы еще поговорим. А прямо сейчас у нас целая банда трех артистов, которые этим летом собрали все золото радио и интернет-чартов. Их суперхит «Шаде» более 500 тысяч раз прозвучал в эфире и сотни миллионов раз был прослушан в интернете. Вы, конечно, догадались, что прямо сейчас для нас будут петь «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». И песня эта будет про ту, которая танцует под «Шаде».

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негодой, в качестве его ведущей. И прежде чем мы перейдем к звездной тройке главных хитов недели, я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще только готовятся встать в ротацию. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Top Hit во ВКонтакте и в телеграм-канале Top Hit. Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Кружева, Эмин и Роза Зяргярлик.

0: связи с командой.
1: Chicken FM на связи. На связи Анюта из Новосибирска, из ресторана «Ростик Стролейная». Анюта передает привет от Китика и Зинаиды. Анзату из ресторана «Искра». И поздравляем с успешной сертификацией на зама. Желаем дальнейшего карьерного роста.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Чикен FM. Звучит сочно. Лучшие хиты недели в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Вот такие треки зарелизили на этой неделе наши звезды. Ну а мы переходим к пьедесталу почета Топ Хит. И бронза у нас сегодня уходит Кате Айове и ее хиту «Мы». Я уже рассказывала вам о том, что в поисках вдохновения для этого трека Катя обращалась к классическим стихам, много думала о жизни и о любви. В итоге слова Кати звучат как признание женщины, которая слишком хорошо знает цену и поцелуем, и обещаниям. Ну а я вам признаюсь, что буквально через несколько минут у нас состоится премьера нового трека мега-звездного артиста, поэтому не переключайтесь. А прямо сейчас Катя Айова и ее хит «Мы».
0: Третье.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами по-прежнему Настя Негода и в программе Топ-хит-чарт. И сейчас обещанная премьера. Буквально месяц назад один из самых востребованных артистов российской поп-сцены Сергей Лазарев представил свою новую песню «Как дети». Эта композиция, кстати, стала первым сольным релизом Сергея в 2026 году. Так вот, не прошло и месяца, как трек встал в горячую ротацию на сотни радиостанций и буквально ворвался во все чарты. Я просто уверена, что до конца года песня наберет минимум 500 000 эфиров и засветится на вершинах всех чартов. Ну а прямо сейчас, «Как дети» Сергея Лазарева получают серебро нашего хит-парада.
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, это была самая звездная премьера сегодняшнего хит-парада. Новый трек «Как дети» Сергея Лазарева. Ну а золото у нас сегодня уходит мега-коллаборации Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместный трек «Если я буду танцевать», как трек уже играет отовсюду и возглавляет интернет и радиочарты. В общем, танцуют все. Но не сами, а с «Бастой» и «Моей Мишелью».
0: Лидер «Топ-хит».

0: Друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. В течение последнего часа с вами была актриса и певица Настя Негода, ведущая хит-парада «Топ Хит Чарт». И еще раз напоминаю, что 2 декабря в Москве будет проходить 13-я церемония вручения музыкальных премий «Топ Хит Мьюзик Awards», на которой выступят звезды радиоэфира и интернета. Так что увидимся на церемонии в Москве уже через 2 месяца, ну а совсем скоро на моих концертах. И, конечно, в эфире программы «Топ Хит Чарт». Будьте здоровы, слушайте только хорошую музыку, и все у вас получится. Всех люблю и обнимаю. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

FM. Ростикс ищет своих главных фанатов. Тех, кто любит придумывать, пробовать новое и умеет заряжать команду. Если это похоже на тебя, добро пожаловать в амбассадоры. Тебя ждут задания, баллы, классные награды и обучение, которое поможет раскрыть творческие способности. Короче, отличный повод узнать, на что ты способен. Так что не стой в режиме ожидания, присоединяйся на сайте Академии/Амбассадор.

0: Забота о гостях.
1: Халилова Гюльнара, работаю в ресторане Марфина, тренером. Если у нас постоянный гость, мы уже знаем, что он хочет, и спрашиваем что-нибудь еще дополнительное. Если нет, они говорят, как обычно. А если новым гостям, спрашиваем, что нужно, помогаем. Не желаете ли что-нибудь еще дополнительное? Предлагаем новое, например, если у нас меню новое. И, естественно, улыбаемся все время, общаемся.
0: Chicken FM. Радио большой команды с большим сердцем.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Витова-Антеевка.
1: Поделитесь впечатлениями, как вам Лига Роста, что запомнилось, что понравилось в этом году?
2: Очень, на самом деле, хорошие воспоминания и эмоции. Прикольно, в принципе, запоминается абсолютно все.
1: Поддерживал вас как-то ваш коллектив, ваши друзья, коллеги?
2: Да, нас, хочу передать вот как раз поддержку, спасибо за поддержку, это Валя, директор наш. Просто всегда поддерживала команду, всегда говорила то, что мы самые лучшие, даже если не победим.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Chicken.fm, наш портал. Пишите, присоединяйтесь к эфиру. Нам пишет Александра из ресторана «Ростикс Победа» в Калуге. Александра передает огромный привет директору ресторана Ольге Соловьевой и менеджеру смены Светлане Сидоровой. Желаем хорошей смены, хорошего настроения и лучших результатов. Я рада быть в вашей команде.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Лолиты из ресторана «Ростикс Московская» в Чехове. Лолита от имени дружного коллектива поздравляет директора Викторию Викторовну Буценко с днем рождения. Желаем здоровья, успехов, процветания. Пусть исполняются все заветные мечты. Мы тебя любим. И мы Викторию Викторовну с днем рождения поздравляем. Пусть работа радует и будет больше поводов для улыбок.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Чикен ФМ. Звучит сочно.
1: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: читаешь рэп,
1: на запястье Ролексы, мы такие в расте.
0: Играешь рок, пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Москве 10:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Новом Уренгое полдень. Chicken FM звучит сочно. Chicken.FM.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Бывают смены, когда все идет идеально. Гости довольны, команда на одной волне, а время летит быстрее, чем заканчивается картошка фри в обеденный час. И знаешь, в чем секрет? В людях рядом. В тех, кто поддержит, подстрахует и не забудет улыбнуться даже в самый загруженный момент. Не стесняйся благодарить коллег, передавать им приветы и признания через Макс, Телеграм, почту радиособака.chicken.fm или через портал chicken.fm.

0: Мой наставник.
1: Меня зовут Костя Георгий, работаю директором в ресторане «Ростик» с Руси Бекиновым. Таким человеком является Брусинова Лиза, это мой территориальный управляющий. Я с ней работаю уже 4 года работаю в компании. Я приходил в компанию, она была моим директором. Она помогала нам, мне наставляла. И тем дальнейшим моим развитием занималась она, чему я очень благодарен и очень приятно с ней работать.
0: «Ростикс».

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, из какого-то ресторана, из какого города?
2: Я Шульга Вероника из Владивостока, с ресторана Калина Мол.
1: Расскажи, в какой номинации принимала участие, какое место заняла?
2: Лучший сотрудник сервиса, 2 место.
1: Поделись эмоциями, впечатлениями, что на душе у тебя сейчас?
2: Честно, я в шоке от этого. Я благодарю своего директора Марику Марикян. Я очень благодарна ей за то, что она поверила в меня.
1: Как готовилась вообще? То есть был какой-то особый процесс?
2: Меня очень мучили насчет стандартов, мне угрожали. То, что меня закроют на сухом складе, если я не пройду. Поэтому есть процесс.
1: Можешь прямо сейчас передать приветы, какие-то слова благодарности. Может, кого-то конкретно хотелось бы отметить?
2: Да, конкретно хотелось отметить главную, в первую очередь, менеджеров. Пелагея, Алина, Илья, Родион. И, конечно же, директора Марику.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Советская» в Новокузнецке. Нам пишет Ника Бажанова. Еще раз привет, Советская, вы самые лучшие. Такими и оставайтесь всегда лучшими и дружными. Люди, мы вас любим.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM, нам пишет Айна Айдарова из ресторана «Ростикс Заря» в Москве. Айна передает привет своей команде. Спасибо за уютную атмосферу на работе. Вы успеваете везде и работать, и учиться, и при этом очень весело смеяться. Так держать. Прошу поставить мою любимую песню группы «Винтаж». Айна, мы с удовольствием это сделаем, но лучше обратиться в рубрику «Заказ принят». Там мы принимаем заказы, а найти ее можно в закрепе в каналах «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Новосибирске 3 часа дня. Chicken FM звучит сочно. Chicken.FM.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Если хочется быть ближе к жизни Ростикс, не только на смене, но и онлайн, тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Там все. Атмосфера ресторанов, реальные истории сотрудников, мемы и новости, которые обсуждают потом всей командой. Канал есть и в Телеграме, и в Максе. Выбирай, где удобнее. А ссылки ищи на сайте chicken.fm. И да, не забудь позвать коллег. Хорошим контентом будем делиться.
0: Chicken

0: Команда. Амбициозность.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. У нас даже задачи стоят, мы хотим развить 4 тренеров, мы уже, в принципе, занимаемся этим потихоньку, обучаем. Также мы хотим развить менторов, тоже обучаем, потому что у нас место освобождается для карьерного роста других ребят, у нас есть желающие.
0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представьтесь, из какого вы ресторана и из какого города?
2: Мы из города Сургута, ресторан «Союз».
1: Какие эмоции, какие впечатления от сегодняшней победы, вообще от конкурса в целом?
2: Да? Мои эмоции. В прошлом году мы заняли 3 место, но в этом году прям хотели 1 место, и мы получили 1 место.
3: Да. Мы рады.
1: А в следующем году планируете тоже принимать участие?
2: Конечно.
3: Обязательно.
2: Конечно.
3: Обязательно.
1: Как-то вас поддерживала команда вашего ресторана тоже?
2: Конечно.
1: Какие-то?
2: Конечно. Все поддерживали наш ресторан. Директор, замдиректора,
3: директор,
2: все прям поддерживали. Им спасибо огромное.
1: И что для вас Лига Роста? Как вы считаете, вот именно...
2: Лига Роста – это самое лучшее. Попадает в Лигу Роста, которая работает по стандартам, которая отдает всю себя и страсть к работе.
3: И достижение цели самое главное – это гостемания у нас.
0: Chicken FM. На связи с командой.
4: Ростик Свердловский на связи и Светлана. Светлана передает огромную благодарность лучшему менеджеру сентября Хамиде Рошин. Ты огромный молодец. Спасибо за твой труд, за твой позитив. Покоряй новые вершины. У тебя все получится. Я в тебя верю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Степа Мазур из ресторана «Ростикс Штеменко» в Волгограде. Привет всем моим любимым чекашкам, которые сейчас закрываются. Я вас люблю, ваш лучший панировщик Степа.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.
1: Это пацанский мув. Братух, не обессудь, но ты везешь шпану.

0: Personal VIP
1: Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Челябинске 14.00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Сегодня суббота, день, когда уже рабочая смена, даже ощущается немного по-другому. Больше улыбок, больше разговоров, больше желания включить музыку погромче. Так что сегодня ловим этот выходной вайб, поддерживаем друг друга и наслаждаемся последними летними выходными августом. Да, лето еще здесь, так что пользуемся моментом.
2: Чикен FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Костя Георгий, работаю директором в ресторане «Ростик» в Руси, Великий Новгород. Есть у нас одна девочка, которая занимается волонтерством, ходит на волонтерские движения. У нас есть институт в городе, в котором очень много волонтеров привлекается для работы. Она частенько туда ходит, занимается, рисует баннеры. И прям очень интересно это.
2: Я в «Ростик» славлю движ. «Чикен ФМ».
0: Качает день и ночь. «Чикен ФМ».

0: звучат твои любимые треки.
1: Я Кузнецов Артем из ресторана «Ростикса» на Тюленина в Новосибирске. И хочу заказать песню от группы «Король и Шут» «Танец злобного гения».

Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Мы принимаем ваши сообщения через портал chicken.fm. Так написал нам Степа Мазур из ресторана «Ростик Штеменко» в Волгограде. Привет моим любимым чекашкам, высокого ТО вам и легкой смены. Скоро вернусь в строй.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я Бростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: В Москве 13:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Хабаровске 20:00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! А ты знал, что у баскета может быть еще и очень добрый смысл? В рамках акции «Добрый баскет» 5 рублей из каждого проданного баскета «Ростикс» направляется фонду «Открывая горизонты». Фонд помогает подросткам получить опыт, попробовать разные профессии и сделать первые шаги к самостоятельной взрослой жизни. Так что иногда один простой заказ становится частью чего-то большого пути.
2: Вайб в «Ростикс».

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Костя Георгий, работаю директором в ресторане «Ростик Суши» в Новгороде. Я люблю свою работу, потому что мне очень нравится работать с новыми сотрудниками, обучать новых сотрудников, развивать новых сотрудников. Также мне самому очень интересно развитие и получение новых знаний и новых людей в команде, в коллективе. И очень всей моей команде нравится достигать высоких целей, показателей. И я стараюсь всеми силами помочь ребятам.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Нам пишет фарангиз из ресторана Ростикс Орехово Зуево Олимпия. Chicken FM, передавайте искренние поздравления моему ресторану и команде. У нас юбилей 10 лет. Процветание ресторану, командного духа и прорывных результатов. Довольны гостей и самых высоких оценок. Люблю, обнимаю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Горячие хиты.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 2 часа дня.
1: Звучит сочно.
0: А в Магадане 22:00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM. Салют, привет. Знаешь, что мы любим больше всего в рубрике «Есть мнение»? То, что одинаковый вопрос может вызывать совершенно разные ответы. Кто-то отвечает серьезно, кто-то шутит, а кто-то рассказывает историю, которую хочется обсудить всей командой. Именно поэтому следи за нашей телегой «Я в Ростикс», участвуй в вопросах и обязательно пиши в комментариях. Потому что одно дело спросить, и совсем другое услышать, что думают люди по всей команде.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Мой наставник.
1: Халилова Гюльнара, работаю в ресторане Марфина, тренером Турсманбетова Айзере. Она менеджер при каждом рабочем дне, все объясняет, она обучает вновь и вновь, чтобы я знала.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь сообщение от Артема из ресторана «Ростикс Победа». Артем передает привет той самой, с которой он начинал свой путь с ЧК. Это наставник Светлана Щербакова. Светлана, ты самая лучшая и веселая. Люблю тебя. Уверен, Артем, это взаимно. Ребят, признавайте друг друга, признавайтесь в любви и обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Четкий бит 2.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Командная работа. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы одна команда. Мы делаем общее дело и ценим обратную связь. Это значит, что я в «Ростикс» ценю индивидуальность и особенности каждого. Помогаю команде раскрыть таланты. Уважаю каждого. Благодарю и признаю за помощь. Спокойно даю и принимаю обратную связь. Дай 5, если ты ценишь командную работу.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в «Ростикс».

0: Москве 15.00.
1: Звучит сочно!
0: А в Екатеринбурге 5 часов вечера. Chicken FM звучит сочно.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! Вот есть музыка для дороги, есть музыка для тренировки, есть музыка для уборки дома, возможно, а есть музыка, которая просто говорит: «Все, чувак, расслабься, ты заслужил этот вечер». И сегодня именно такой вечер, так что выбирай любимый трек, включай Chicken FM и наслаждайся субботой. А если хочешь услышать какую-то конкретную песню, ты знаешь, где ее заказать. Да, заказ принят, наша рубрика ждет тебя в телеге «Я в Ростикс».
2: Музыка в стиле Ростикс.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Мы хотим стать самым лучшим рестораном по показателю НПС и по скорости. Мы очень сильно работаем над гостеприимностью и работаем с продуктом.
2: Просыпайся. Работа

0: Здесь звучат твои любимые треки.
1: Меня зовут Денис, я из ресторана «Ростик» Славянск, Магнитогорск. Передаю привет всей своей команде и хочу заказать трек Charli XCX и Billie Eilish «Guess».

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Сочный бит.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете корпоративное радио, самое сочное, Chicken FM, а нам пишет Ксюша из ресторана «Ростик Злобус» в Пушкине. Ксюша передает привет всем коллегам и желает, чтобы каждый новый день начинался с улыбки и был плодотворным и удачным. Каждый новый день – это возможность изменить что-то в лучшую сторону. Желаю всем сил и самого прекрасного настроения. И всем ребятам Лиги Роста, вы лучшие!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Catch

0: 20.00.
1: Звучит сочно!
0: А в Улан-Удэ 9 часов вечера. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.FM.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Инновации – это когда кто-то придумал удобнее, быстрее и еще с хорошим настроением. В Ростикс ценят идеи. Даже те, которые сначала звучат как «Хм, а что если?» Потому что именно так появляются крутые решения. И да, иногда одно «Дай 5» заряжает команду лучше любого энергетика. Так что дай пятюню коллегам. Скажи спасибо и передавай привет через Макс, Телеграм, на почту radiosobakchicken.fm или через портал chicken.fm. Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторан «Тимирязевская».
0: «Большое сердце».
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторан «Тимирязевская». Есть у нас все для Страстской.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Вместе с нами Ирина из ресторана Rostix Altair в Ярославле. Ирина передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Она работает менеджером ресторана Rostix Altair и благодарит свою утреннюю смену Женю и Арину. Девочки, спасибо вам за скорость, точность и гостеприимство. Вы молодцы, мы сила. Ну что, Женя, спасибо за то, что вы вдохновляете коллегу на такие сообщения так держать. И напоминаю всем, признавайте коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Vibe Rostix.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Большое сердце. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы неравнодушны и строим доверительные отношения друг с другом. Дарим добро окружающему миру. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю честность и уважение. Бережно отношусь к другим людям и забочусь об их чувствах. Признаю ошибки и смело прошу о помощи. Поддерживаю добрые дела компании и волонтерские проекты. Дай 5, если у тебя большое сердце.
1: Я в «Ростикс». Ловлю вайб. With pleasure. Chicken.

Калининграде 16. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: Рости Икс ищет своих главных фанатов. Тех, кто любит придумывать, пробовать новое и умеет заряжать команду. Если это похоже на тебя, добро пожаловать в амбассадоры. Тебя ждут задания, баллы, классные награды и обучение, которое поможет раскрыть творческие способности. Короче, отличный повод узнать, на что ты способен. Так что не стой в режиме ожидания, присоединяйся на сайте Академии/Амбассадор.
1: Настрой поднимаем здесь.

0: Забота о гостях.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. В целом мы очень стараемся поддерживать этот гостевой сервис на высшем уровне. Об этом даже говорят наши результаты, наш гостевой опыт, то, что мы всегда к гостям относимся с пониманием, когда, например, какие-то просьбы мы всегда выполняем, идем на встречу, всегда, если какие-то задержки, мы всегда искренне извиняемся, то есть и гость всегда возвращается в лояльность, и в это очень как бы греет душу, и потом гость снова приходит, и таким образом они становятся уже нашими постоянными гостями, а те, кто старые, уже приходят и говорят: «Здравствуйте, мы снова к вам», и это очень приятно.
0: Я бросил, зажигаю с камерой.

0: Связи с командой.
1: Chicken FM в эфире. В эфире сообщение от Александры из ресторана Rustic's Corston в Серпухове. Александр благодарит свою команду за установление нового абсолютного рекорда ресторана по количеству заказов за один час. Вы лучшие! Хочу сказать огромное спасибо нашему территориальному управляющему Максиму Куликову. Спасибо за поддержку, советы и мотивацию.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

Чите полночь. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Бывают смены, когда все идет идеально. Гости довольны, команда на одной волне, а время летит быстрее, чем заканчивается картошка фри в обеденный час. И знаешь, в чем секрет? В людях рядом. В тех, кто поддержит, подстрахует и не забудет улыбнуться даже в самый загруженный момент. Не стесняйся благодарить коллег, передавать им приветы и признания через Макс, Телеграм, почту radiosobaka.chicken.fm или через портал chicken.fm.
0: Vibe в Ростикс.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире. Наша суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан «Ликино» Дулёва. Должности директор ресторана. Инновации не приходят сами по себе, да, и в нашу рутину внедряются, и мы уже, наверное, не понимаем, не воспринимаем это как инновацию, а как рутину, и выполняем, используем это как инструмент ежедневно. Ну, использование разных таблиц, которые мы внутри ресторана, да, придумали для удобства, для заказов, например. У нас есть таблицы для заказа, например, куриной продукции. Курочка – это наш продукт, да, номер один. Но бывает в ресторане каждое утро разные менеджеры ведут смены. И для удобства у нас есть как инструмент, мы можем взять эту таблицу в использовании и каждый день пользуемся.
0: Это имба. Chicken FM рулит. Turn it up, it's chicken.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, а здесь сообщение от Дениса из ресторана «Ростикс Клен» в Москве. Денис передает горячий, острый, хрустящий привет своей команде профессионалов. Мои любимые чикашки, я вас очень люблю и уважаю. С вами легко и приятно. Ваш менеджер Денис.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Музыка в стиле «Ростикс».

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Амбициозность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы верим, что возможно все. Ставим смелые цели и достигаем крутых результатов. Это значит, что я в «Ростикс» ставлю перед собой цели, похожие на мечты. Делаю лучше, а не проще. И стремлюсь к прогрессу в работе. Держу слово и выполняю обещания. Думаю как собственник, принимаю решения в интересах компании и команды. Дай 5, если ставишь перед собой смелые цели и стремишься к большему.
1: Я в «Ростикс».
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
3: Качает день и ночь.
4: Chicken FM.

0: 19.00.
1: Звучит сочно.
0: А в Оренбурге 9 часов вечера. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm.

0: По приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Если хочется быть ближе к жизни Ростикс, не только на смене, но и онлайн, тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Там все. Атмосфера ресторанов, реальные истории сотрудников, мемы и новости, которые обсуждают потом всей командой. Канал есть и в Телеграме, и в Максе. Выбирай, где удобнее. А ссылки ищи на сайте chicken.fm. И да, не забудь позвать коллег. Хорошим контентом будем делиться.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Костя Георгий, работаю директором в ресторане «Ростик» в Великий Новгород. У нас ресторан находится в центре, тут очень много туристов в городе у нас. Бывают и постоянные гости, и приезжие гости. Частенько приходят в ресторан гости с других городов. Мы предлагаем новинки, что побольше берут у нас в ресторане. Самые ходовые продукты, самое вкусное предлагаем им.
2: Ростик на полную. Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, Ростикс Бирюза на связи. Маша, всем привет. Маша благодарит крутого ТУ Пашу Попова за лучшие лет, проведенное в Ростикс Бирюза. Желаю быстрой адаптации и больше зеленых ростов. А еще привет Леночке Юрьевой. Спасибо за комфортную работу в твоем маркете.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Москве 8 вечера.
1: Звучит сочно.
0: А во Владивостоке 3 часа утра. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно докажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить, что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
2: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
2: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
2: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации. Good vibes
3: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: просто Ростикс. Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут? С какого ты ресторана? С какого города?
2: Лисавета. Я из города Благовещенск, границы с Китаем. Мы ресторан «Флагман».
1: Расскажи, в какой номинации вы принимали участие?
2: Драйв-команда.
1: Да, и какое место?
2: Второе.
1: Поделись впечатлениями. Что понравилось, что запомнилось?
2: Нам понравилось само участие, тот именно опыт, те эмоции, которые мы испытали. В принципе, сам ресторан нам очень сильно понравился, сам коллектив. Мы посмотрели места, мы многому научились, и я считаю, что это просто очень крутой опыт и крутая энергия, которая нам дает, и мы отдаем.
1: Кого бы вы хотели отметить, кому-то выразить слова благодарности?
2: Слова благодарности нашему территориальному управляющему, это Комкову.
1: Отметить, кому-то выразить слова благодарности?
2: Слова благодарности нашему территориальному управляющему, это Комкову Валерия. Просто она нас так поддерживает.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф. Настоящий слэй-вайб.

0: сочно. Chicken.fm.
1: Welcome to the Rustic Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Халилова Гюльнара. Работаю в ресторане Марфина тренером. Взаимодействие очень хорошее у нас с сотрудниками, дружными, и даже с директором очень хорошее отношение. Каждый выполняет свою работу.
0: Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Telegram или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Лига Роста Ростикс. Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Чикен ФМ.
1: Представься, как тебя зовут, с какого ты ресторана, с какого города?
2: Меня зовут Даша, я с ресторана Ростикс Сампа, город Петрозаводск.
1: Расскажи, в какой номинации участие принимала?
2: Я принимала участие в номинации менеджер и заняла 2 место.
1: Поделись эмоциями, впечатлениями, что на душе сейчас?
2: Я счастлива, потому что это последний год, когда я могу здесь участвовать, так как я стала заместителем директора, и я взяла от этой лиги все, что я могла взять напоследок.
1: Ну, а вообще, как готовились? Как-то по-особенному, не знаю, тренировались, что-то там повторяли и так далее? Или просто в рамках того, что это уже работа, обычно, привычно, мы и так все это прекрасно знаем?
2: Это привычная работа, но я готовилась в рамках чек-листа, который нам отправили, и вот ровно по нему все делала.
1: Кому хотелось бы выразить слова благодарности, может, за поддержку?
2: Я хочу сказать спасибо своим директорам. Одна готовила меня, вторая сейчас поддерживала вместе с первой же, потому что у нас теперь новый директор, Эрика и Ульяну. Вам большое спасибо и большой привет. И также всей нашей команде Сампа, потому что они поддерживали меня и нашу сотрудницу Алену, которая выиграла 2 место на сэндвичистах.
0: Ростикс Дэнс Клуб. Самая сочная музыка на Чикен ФМ. I want you to get together.

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: в Иркутске 3 часа утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
1: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Вообще, я пришла в «Ростикс» работать на 3 месяца, а потом как-то затянула и начала развиваться. Тут помогли, конечно, мой территориальный управляющий в этом. Я полюбила эту работу из-за людей. И, в принципе, всегда можно узнать что-то новое, что-то попробовать.
2: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это
3: момент удовольствия.
2: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть. Good vibes
4: only. «Ростикс» Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Лига Роста Ростикс. Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, с какого ресторана и с какого города?
2: Меня зовут Алена, я из города Петрозаводска, ресторан «Сампа». Я принимала участие на станции «Сэндвичист», заняла второе место.
1: Поздравляю. Вообще, как готовились к этому результату? Как-то, может быть, по-особенному, какой-то подход, какие-то тренировки, может быть?
2: Стояла на станции у себя в ресторане на позиции и учила стандарты.
1: Поделитесь эмоциями, впечатлениями от конкурса, может, от своего выступления. Что понравилось, что запомнилось?
2: Запомнилось то, что очень много участников, очень организация мне понравилась, здорово. И ресторан, в котором на финале мы участвовали, проходили очень здоровски, классный вообще.
1: А команда вашего ресторана вас как-то поддерживала, не знаю, мотивировала, какие-то там кричалки, что-то такое было?
2: Да, нас поддерживала вся команда ресторана, директор, ТУ. Все постоянно писали, спрашивали, ну что там, как там. Вот, мы все время на связи, все нас поддерживают.
1: Да, ну и вы можете им как-то передать привет, поблагодарить их за эту поддержку прямо сейчас.
2: Конечно, всем спасибо большое. Город Петрозаводск, все рестораны. Ресторан «Победа», ресторан «Лотос Плаза», ресторан «ПТК» и сам по Петрозаводск, вы лучшие.
0: Ростикс Dance Club. Dance Club. Самая сочная музыка на Чики.
2: Лучшие.
0: Ростикс Dance Club. Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Rostix Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

Чикен FM. Делаем осень сочнее. Хрустим треками

shall get. Them that's not shall lose.

0: Нижневартовске. Час ночи. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
1: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM.

0: Мой наставник.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Свобода и год». Моим наставником была Татьяна, она с Оазис Плаза, город Нягань, младший менеджер смены. Во многом помогала, подсказывала, также помогала в работе, подсказывала ресторана Оазис Плаза Сайха, такой вот сотрудник. Ну а из наших сотрудников, как при открытии ресторана, мы все новички, то есть мы все просто друг друга поддерживали, друг другу помогали.
0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Максим Щепотев, я из ресторана Старцево, из города Пермь. У нас из города Пермь приехало 2 человека всего. Я вот со Старцево, и девочка у нас приехала, Диана с Чкалова. Мне мероприятие понравилось. В прошлом году я занял 3 место по панировке, в этом году, ну, не занял 2 места, но так бывает. Да, сегодня я не победил, но я уже победил, потому что я член команды «Ростикс», потому что я член команды своего ресторана, и потому что я попал сюда. То есть я уже лучший из крайне разных ребят, которые победили. «Ростикс» — одна из тех компаний, которая, ну, лучшее место для работы на самом деле. Пермь, привет, респект. Ресторан «Семья», привет. Ресторан «Чкалова», привет. Ресторан «Старцево», привет. Всем кайф. Это было круто. Я желаю вам достижений, развития. Приезжайте в Москву, столица нашей Родины.
0: «Ростикс Dance Club». Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: друзья есть в Ростикс. Истории участников программы «Приведи друга».
1: Здравствуйте, меня зовут Джапурова Малухак, я работаю в ресторане города Пушкина «Ростикс Глобус» уже более 5 лет. За это время работа стала для меня не просто местом работы, а часть моей жизни. О программе «Приведи друга» я узнала от нашего директора, а также на сайте компании. Мне очень понравилась эта возможность, и я решила ей воспользоваться. Благодаря программе «Приведи друга» я пригласила в нашу компанию своих друзей и родственников. Я рассказала им о нашей работе, о коллективе и о возможности, которые представляет компания. Они присоединились к нашей команде, и я теперь вместе работаем и поддерживаем друга. Для меня эта программа очень полезна и интересна. Во-первых, я смогла помочь своим близким найти хорошую работу. Во-вторых, получила возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают и семьи. Я очень рада, что выбрала именно «Ростикс Глобус». У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся, шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать в программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасной возможности, приглашите своих друзей, родственники и знакомых в Ростикс, ведь очень приятно не только самому работать в хорошей компании, и помогать близким людям найти свое место в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.
0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on. Ростикс Dance Club.

А в Красноярске 4 утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Канал «Яврострикс» — это место, где можно узнать все самое интересное о жизни команды. Мемы, истории, рабочие будни и тот самый контент, после которого думаешь, это точно про нашу смену. Подписывайся там, где удобно, в Телеграме или в Максе. И да, зови коллег, пусть тоже будут в теме. Все ссылки есть на портале chicken.fm.

0: Bella Hadid, please come to Madrid.
1: Наша суперкоманда. Забота о гостях.
2: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Мы все знаем, как важна забота о гости, поэтому часто применяем наши правила с гостями. От нас не уходить без улыбки при выдаче заказа. Это всегда умиляет гостей и завершает визит в наш ресторан на позитивной ноте.
1: Chicken FM. Радио большой команды.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Витова-Антеевка.
1: Поделитесь впечатлениями, как вам Лига Роста, что запомнилось, что понравилось в этом году?
2: Очень, на самом деле, хорошие воспоминания и эмоции. Прикольно, в принципе, запоминается абсолютно все.
1: Поддерживал вас как-то ваш коллектив, ваши друзья, коллеги?
2: Да, нас, хочу передать вот как раз поддержку, спасибо за поддержку, это Валя, директор наш. Просто всегда поддерживала команду, всегда говорила то, что мы самые лучшие, даже если не победим.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Советская» в Новокузнецке. Нам пишет Ника Бажанова. Еще раз привет, Советская, вы самые лучшие. Такими и оставайтесь всегда лучшими и дружными. Люди, мы вас любим.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ралекси. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM. Звучит сочно.
3: Нормально, Chicken.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM, нам пишет Айна Айдарова из ресторана «Ростикс Заря» в Москве. Айна передает привет своей команде. Спасибо за уютную атмосферу на работе. Вы успеваете везде и работать, и учиться, и при этом очень весело смеяться. Так держать. Прошу поставить мою любимую песню группы «Винтаж». Айна, мы с удовольствием это сделаем, но лучше обратиться в рубрику «Заказ принят». Там мы принимаем заказы, а найти ее можно в закрепе в каналах «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Сургуте 3 часа утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

Ростикс — это место, где можно быть собой. Серьезным, креативным, шумным, спокойным, главное — настоящим. Здесь ценят идеи, чувство юмора и людей, которые делают атмосферу лучше. Потому что крутая команда — это не только про работу, но и про настроение, с которым ты приходишь на смену. Если кто-то делает день лучше, скажи ему об этом. Передай привет через Макс, Телеграм, почту radiosobakchicken.fm или через портал chicken.fm.

0: «Мой наставник».
1: Добрый день, меня зовут Мирош Ван. Я заместитель директора из ресторана «Касыгена 30». Хочу рассказать про нашу команду.
2: Кого бы я назвал своим наставником? Это первого моего инструктора, на данный момент заместителя директора, Парпура Владимир Александрович.
3: Какими навыками должен обладать наставник? Это, конечно же, наш характер, железный стержень, чтобы не прогибаться под ветер. Также коммуникабельность, чтобы был везде и вся. И также позитивная энергия, ведь даже в хмурую погоду найдется лучик солнца, который сделает этот день.
0: Ростикс.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Я Шульга Вероника из Владивостока, из ресторана Калина Мол.
1: Расскажи, в какой номинации принимала участие, какое место заняла?
2: Лучший сотрудник сервиса, второе место.
1: Поделись эмоциями, впечатлениями, что на душе у тебя сейчас?
2: Честно, я в шоке от этого. Я благодарю своего директора Марику Марикян. Я очень благодарна ей за то, что она поверила в меня.
1: Как готовилась вообще? То есть был какой-то особый процесс?
2: Меня очень мучили насчет стандартов, мне угрожали. То, что меня закроют на сухом складе, если я не пройду. Поэтому есть процесс.
1: Можешь прямо сейчас передать приветы, какие-то слова благодарности. Может, кого-то конкретно хотелось бы отметить?
2: Да, конкретно хотелось отметить главную, в первую очередь, менеджеров. Пелагея, Алина, Илья, Родион. И, конечно же, директора Марику.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Ростик Свердловский на связи и Светлана. Светлана передает огромную благодарность лучшему менеджеру сентября Хамиде Рошин. Ты огромный молодец. Спасибо за твой труд, за твой позитив. Покоряй новые вершины. У тебя все получится. Я в тебя верю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: друзья есть в Ростикс. Истории участников программы «Приведи друга».
1: Здравствуйте, меня зовут Джапурова Малухак, я работаю в ресторане города Пушкина «Ростикс Глобус» уже более 5 лет. За это время работа стала для меня не просто местом работы, а часть моей жизни. О программе «Приведи друга» я узнала от нашего директора, а также на сайте компании. Мне очень понравилась эта возможность, и я решила ей воспользоваться. Благодаря программе «Приведи друга» я пригласила в нашу компанию своих друзей и родственников. Я рассказала им о нашей работе, о коллективе и о возможности, которые представляет компания. Они присоединились к нашей команде, и я теперь вместе работаем и поддерживаем друга. Для меня эта программа очень полезна и интересна. Во-первых, я смогла помочь своим близким найти хорошую работу. Во-вторых, получила возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают и семьи. Я очень рада, что выбрали именно «Ростикс Глобус». У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся, шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать в программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасной возможности, приглашите своих друзей, родственники и знакомые в Ростикс, ведь очень приятно не только самому работать в хорошей компании, и помогать близким людям найти свое место в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Chicken FM. Осенний вайб, который нравится. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Степа Мазур из ресторана «Ростик» с Штеменко в Волгограде. Привет всем моим любимым чекашкам, которые сейчас закрываются. Я вас люблю, ваш лучший панировщик Степа.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Значит, ты часть команды «Ростикс». Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Москве 2 часа ночи.
1: Звучит сочно!
0: А в Томске 6 утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: В Ростикс командная работа выглядит примерно так. Один еще только подумал попросить о помощи, а второй уже помогает, потому что здесь знает. Вместе можно справиться с любой очередью, любым часом пик и даже с понедельником. Когда каждый поддерживает друг друга, работа становится легче, а результат круче. Не забывай признавать коллег, благодарить их и передавать приветы. Через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака chicken.fm и через наш портал chicken.fm.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Костя Георгий, работаю директором в ресторане «Ростик» с Руси Ликиновградской.
2: Мы очень ждем рост, и всем рестораном настраиваемся на то, чтобы его пройти на «Б», а лучше «А», и прикладываем к этому все усилия и силы всей команды.
0: «Ростикс».

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представьтесь, из какого вы ресторана и из какого города?
2: Мы с города Сургута, ресторан «Союз».
1: Какие эмоции, какие впечатления от сегодняшней победы, вообще от конкурса в целом?
2: Мои эмоции. В прошлом году мы заняли 3 место, но в этом году прям хотели первое место, и мы получили первое место.
3: Да. Мы рады.
1: А в следующем году планируете тоже принимать участие?
2: Конечно.
3: Обязательно.
2: Конечно.
3: Обязательно.
1: Как-то вас поддерживала команда вашего ресторана тоже?
2: Конечно.
1: Какие-то?
2: Конечно. Все поддерживали наш ресторан. Директор, замдиректора.
3: Территориальные уже.
2: Все прям поддерживали. Им спасибо огромное.
1: И что для вас Лига Роста? Как вы считаете, вот именно...
2: Лига Роста – это самое лучшее. Попадает в Лигу Роста, которая работает по стандартам, которая отдает всю себя и страсть к работе.
3: И достижение цели самое главное – это гостемания у нас.
0: Chicken FM. На связи с командой.
4: Это Chicken FM. Мы принимаем ваши сообщения через портал chicken.fm. Так написал нам Степа Мазур из ресторана «Ростик Штеменко» в Волгограде. Привет моим любимым чекашкам, высокого ТО вам и легкой смены. Скоро вернусь в строй.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Лолиты из ресторана «Ростикс Московская» в Чехове. Лолита от имени дружного коллектива поздравляет директора Викторию Викторовну Буценко с днем рождения. Желаем здоровья, успехов, процветания. Пусть исполняются все заветные мечты. Мы тебя любим. И мы Викторию Викторовну с днем рождения поздравляем. Пусть работа радует и будет больше поводов для улыбок.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
2: Chicken FM.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь, чтобы на Chicken FM заиграл именно твой любимый трек? Тогда тебе в рубрику «Заказ принят».